0: никакой ходимо по ней. Шибки с моим грешни, не допусти, даби ширили нерит, не допусти, даби нас невидност водила по напачни поти, али даби пристранство сплівала на наше деяння. Дай да от Тебе найдемо свою единост, да бомо лахво скупо ходили вічному живленню напроти, ин се не бомо отдалили от пути ресниця и от правичности. Все то Те просимо, ки делуєш на всяким краю и всяким часу, во вчисто з очитом и сином, на веко веке. Аминь. Господь с вами.
1: И с вами.
0: Благословен варуй на вас всемогучный и насмиленный Бог, Отче и Сын и Святый Дух.
1: Аминь.
0: Пойдемо в миру.